Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00, вход свободный, подробности на newradio.ru. 0+.
1: Новое радио.

на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: новой рате.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись, а чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть или на всю жизнь.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
12: Город не ждет. И тормоза тоже.
13: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
14: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
15: Новое радио.

Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.
4: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет

0: Водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. Сети магазинов «Милый дом». Таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
1: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое на новом.
13: Эти витражи.
12: Ёлка.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да.

0: Реклама. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
9: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбри.

0: Супер Секрет Газ. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софион Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софион Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Зацепила меня.
7: Новое.
8: Зацепила меня. До порога довела.
9: Кто это?
8: А любви
7: это
8: не дала.
7: Вот это.
10: На тебя злая так, злая так.
11: Хоть ты моя душа.

0: radio.ru.
1: Новое на новом.
2: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Yeah.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66. Это люди.

radio.ru. Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Реклама.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: Андрея новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, с вами Хама Лейнова.
14: С вами Анет Сай.
15: С вами Рамиль.
16: С вами группа Добро.
17: Всем привет, с вами Звонки.
18: Всем привет, это Артик Асти.
19: Это Филатов и Кэрос.
20: Это Саня Эсте.
21: Это Сергей Лазарев.
22: Всем привет, меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, с вами Джонни.
24: Новое радио.
25: Присоединяйся погромче.
26: Юрадио.ру.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru.

0: Tutup – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutup.ru6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130.

0: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

0: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое радио.
9: Новое радио.
10: Новое радио.

0: radio.ru. В Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Сегодня утром в Бразилии жители от местного МЧС получили предупреждение о вторжении инопланетян. Оказалось, просто хакерская атака, но зато как взбодрило. Я тебе, конечно, такого экшена не обещаю, но вот классная музыка точно будет. Меня зовут Дмитрий Лапиков, доброе утро, и мы начинаем наслаждаться воскресеньем.

0: Оказывается, хакерская атака сопровождалась еще и сильным сигналом тревоги. Что со мной? С моим голосом. Все, ладно, просыпаемся вместе. Серябкина у нас начала. Дальше еще больше классной музыки. 30 миллионов человек затронула атака.
1: Новое радио.

0: Это Holy Flame и его суперхит «Тону». Суперхитом, причем, стал буквально за месяц, я не знаю, или несколько недель. Я напомню, что сегодня воскресенье, 21 июня, и в этот день выходного шоу возвращается. Вчера не было, сегодня Макс должен быть на месте. К нам придут крутые гости, не музыканты. Пока больше ничего не расскажу. Ну и, конечно, продолжаем слушать суперхиты и суперновинки. Делай громче и отличного тебе уикенда.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
3: Да, добрый день, здравствуйте.
2: Это другие просто.
3: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
2: Да.
3: Второй вообще ни о чем.
2: Вот.
3: Который, ну, рэпер.
2: Который повыше.
3: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
4: Это новое радио.
5: Всем привет. Погнали.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Да не кажется вам, что это разводняк?
1: Реклама.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
1: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
2: Новое

До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Новое радио.

0: и наше лето.
1: Знаете, есть теория о том, что у Басты есть кавер на абсолютно любой хит или фит с этим исполнителем. И, ну вот, правда или нет, решать каждому. Аналитику проводите сами. Это Баста и Максим, «Наше лето 2008». Вот так оно называется. Небольшой камбэк, возвращаемся обратно и наслаждаемся воскресеньем.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «К».

0: крыша и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Слушай, новое.

0: Давно нас не было, давно мы Мы давно пропадали, но вот снова вернулись. Здесь Макс Астахов, здесь Дмитрий Лапиков. Это выходное шоу. Я, между прочим, на этих выходных превратился на одну минуточку. Да ладно, навру. Аж на целых 6 часов Вадима Данильна. Потому что я до работы добирался просто миллион часов. Я с Нижнего Новгорода сразу сюда. Мой путь составил где-то 5 часов 30 минут. У нас был баскетбольный турнир. Я там поработал, теперь вернулся. А ты, тебя в эфире-то я сколько не слышал. Точнее, в эфире ты был, а со мной давно мы не пересекались.
1: Я вчера появился, впервые за 2 недели.
0: Офигеть.
1: Я уже забыл, куда, что, где нажимать. И, кстати, тоже как ты сел сначала, там вот такой вот у меня голос был. Я как-то слова забывать начал.
0: Искал нужное.
1: Ну да, да.
0: Но просто возвращение, оно же всегда такое немножечко волнительное. Тем более я приехал в Москву, я так удивился. А в Нижнем достаточно свежо, а здесь как солнышко, как 20 градусов, просто в мою черную куртку в спину мне как клюнуло. Я такой, ага, значит, распогодилось в Москве. И когда уезжал, было совсем все по-другому. Вот, что из новостей? Работал баскетбольный турнир, успел с организаторами поиграть в баскетбол и заработать первые деньги в своей жизни за баскетбол. Мы просто поспорили, супер дальние броски кидали, я в итоге попал.
1: На шару попал.
0: На шару попал, да. А потом еще на шару, знаешь, в нужный момент подошел и стряс свои деньги, косарь мне дали. Я такой, да! На баскете я еще не зарабатывал. Ну, собственно, такое бывает.
1: Поздравляю.
0: Спасибо большое.
1: Что у меня нового?
0: Да.
1: Ничего. Да нет, я просто отдыхал и наслаждался жизнью, знаешь, когда даже не хочется заходить в соцсети. Вот,
0: о,
1: вот
0: да.
1: Такой вайб был, и мне очень понравилось. Мне понравилось отдыхать в выходные, мне понравилось в целом не работать.
0: Так, быстро забудь это все. Мы вернулись. Это выходное шоу. Подключайся к нам, оставайся с нами, будь в классном настроении. Если ты немножко загрустил, мы сейчас же все это изменим. Let's go.

0: Ну, здорово, Макс Астахов, Дмитрий вышел из отпуска Лапиков, мы все здесь на месте. Давайте сразу обозначим тему эфира, на чем мы сегодня строимся, то есть вот эти три кита, о которых сегодня говорим. Ладно, киты здесь ни при чем, на самом деле я нашел такую новость, и мне она понравилась. Больше половины россиян играют в видеоигры, это 51%, и они признали, что играют в игры. 22% делают это регулярно, 14% время от времени, а 15% стали играть реже. Психологи, между прочим, советуют следить, чтобы у детей игры не заменялись реальное общение и другие интересы. А это уже интересно, потому что там дети в этих интернетах в играх так жестко общаются, но об этом чуть позже. Дим, играешь ли ты в компьютерные игры?
1: Я играю только в FIFA.
0: О,
1: все. Ну, когда есть, игра. Да, 2 часа, и то не каждый день.
0: Ну, понятное дело, хорошо.
1: Как в детстве прям.
0: FIFA, вот это классик.
1: Матушка запрещала играть в компьютер по... 8 часов.
0: Угу.
1: И все, вот я так же играл. Только тогда я в ПЭСку играл, для угу. тех, кто шарит. А сейчас в ФИФУ. Вот все, что поменялось за 20 лет.
0: Ну видишь, тебе запрещали играть 8 часов, а у меня с самого детства начались проблемы со зрением. У меня мама просто с таймером сидела над духом. Говорит, час тебе можно? И ты каждые 5 минут заходила. Я говорю, ну это же вообще какая-то несправедливость. Ты еще... Никакого удовольствия. А что там часто компьютерные игры? Там время просто пролетает незаметно. Мне просто интересно, а как они эту статистику вообще провели? 51% России играет в компьютерные игры. Вот меня никто не спрашивал, играю я или нет.
1: А ты знаешь, как проводятся опросы такие?
0: А, нет, расскажи.
1: Вот берут тысячу человек. Знаешь, 500 из Москвы в Московской области, 100 из Сибири, 100 Дальний Восток, 100 там Петербург и 100 Сочи. И все. Всех у них спросили, и они дали тебе, вот, пожалуйста, статистику.
0: Ну, это же не так работает, на самом деле.
1: Ну, это статистика.
0: К сожалению, она недостоверна и не совсем точна, но наш эфир сегодня строится на том, что мы имеем. Тема эфира. Играете ли вы в какие-то компьютерные игры, возможно, даже на телефоне в игры, вообще любые симуляции, в какие? Давайте вспомним все самые классные игрушки современности, да, или которые были, и вообще поговорим об этом.
1: А вот те, кто сейчас нас слушает и думает, господи, что за тема, детский сад, какие игры? А вы вспомните, реально, у вас же на телефоне, вы же шарики там у себя раскладываете, перекладываете.
0: Жабу какую-нибудь вот эту. Ну, там, помнишь, жаба плевала шарами?
1: Я помню, да, я помню. Так что это тоже считается.
0: Люди, которые играют на телефоне вот в различные шарики, это страшные люди. Вот у меня есть девушка Полина, она играет в эту историю. Я взял у нее, говорю, дай пройду уровень. Так там столько крику было, особенно когда я стал проигрывать. Я копила на эти бонусы 10 тысяч лет, что ты себе позволяешь? Правда, я думаю, боже, сейчас еще и руку откусит. Ну, мне, конечно же, интереснее тратить все эти бонусы, которые она копила годами, потому что у меня не получается выиграть. Она уж потом говорит, лучше выиграть с бонусами, да, потратить все на свете, чем проиграть. Потому что, когда проигрываешь в таких играх, у тебя там, я не знаю, квартиру отбирают в Москве, которой у тебя никогда не было, и возможность покупки сразу забирают. Вот почему-то люди страдают именно вот так.
1: У меня есть на телефоне 2 игры, одна из них сканворды. Сейчас, подожди. Ну, интересно просто, знаешь, так прозгадывать, но я обычно играю, включая авиарежим, чтобы не было рекламы. Я забыл его как-то включить. И у меня вываливается реклама после каждого. Из этой рекламы, естественно, там много игр, которые, знаешь, еще можно поиграть прям так в окне.
0: Да.
1: Мне попадается игра, где нужно из бутылочек переливать в бутылочки разные вот эти вот жидкости разных цветов и собирать, собственно, в одну. Господи.
0: Засосало?
1: 450 уровней я прошел. У них закончилось разнообразие. То есть они там раньше, знаешь, были тут там бутылки под замочком нужно. Короче, какой-то прям действительно было необычный уровень.
0: Новые механики.
1: Все, да, стандартные абсолютно. И мне надоело. Все, я наигрался, хотя меня это в какой-то степени успокаивало. Я так, знаешь, попереливал, что-то тык-тык-тык разгадал быстро и все. Поэтому и время убил еще вот эти 5 минут буквально.
0: Мы с тобой периодически делаем какие-то креативные эфиры, где мы то депиляционные полоски клеим, да, то самый большой бутерброд у нас получался. Надо попробовать что-то химическое изобрести теперь, раз тебе так зашло с бутылочками,
1: да,
0: поиграться.
1: Да, да. Короче, еще раз, тема эфира. В какие игры играете, играли, может быть, когда-нибудь вспоминайте, может, свою первую игру вспомните и пишите об этом в наших соцсетях. Посты там появятся совсем скоро или уже появились. За это не я отвечаю. Вот, все, пишите, звоните. сами все знаете.
2: Новое, выходное. Это новое, выходное.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: всегда. Реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Урал-мебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Урал-мебель», Карла Маркса, 208А.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое – это мы.
12: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
13: С вами Анет Сайз.
14: С вами Рамиль.
15: С вами группа Добро.
16: Всем привет, с вами Звонки.
17: Всем привет, это Артик Асти.
18: Это Филатов и Кэрос.
19: Это Саня СТ.
20: Это Сергей Лазарев.
21: Всем привет, меня зовут Ёлка.
22: Всем привет, с вами Джонни.
23: Новое радио.
24: Присоединяйся погромче.
25: Юрадио.ру.

0: Короче, сейчас будет супер игра за супер возможность. Если ты дозвонишься и обыграешь нас с Димой, то сможешь выбрать абсолютно любой трек из нашей базы, который мы поставим сразу без очереди для тебя, так сказать, музычку заказать по радио. Редко бывает такая возможность. Фишка в чем? Ты звонишь, мы задаем тебе различные вопросы на протяжении 2 минут и пытаемся отгадать твою профессию. В случае, если у нас это получается, мы говорим тебе: ха-ха, хорошего настроения, пока. А если мы лажаем, а это бывает практически всегда, ты выбираешь абсолютно любой трек. Номер известен вам и Диме. Дим, рассказывай.
1: Да, для тех, кто забыл, до сих пор не записал, не добавил нас в контакты, 8-495-232-1632. Вот вы его звоните, я вижу вас и беру трубку сразу же. Поэтому тем, кто прослушал начало, давайте еще раз повторю, 8-495-232-1632.
0: Вообще, профитроли — это игра на логику, но у нас с Димой с логикой периодически бывает каких-то проблем, поэтому мы не можем отгадать банальные профессии. Но если ты водитель такси, берегись, это будет моя первая версия. Углежок — вторая, и кочегар — третья.
1: Это, мне кажется, уже сам не помнишь, кто такой углежок.
0: Честно, я и тогда не знал.
1: И тогда не очень хорошо запомнил. Так, вы, если звоните, то трубки не бросайте, потому что не делай это. Давайте пообщаемся, давайте, не бойтесь, мы не кусаемся, и поэтому... Поэтому вот кто-то должен дозвониться. Привет, как зовут тебя?
2: Алло.
0: Алло. Как зовут тебя?
2: Алло, да.
0: Как? Да ну ты звонишь, Ксения. Говори, привет. Ксения, привет, сколько тебе лет?
2: 28.
0: Ксюша, у тебя есть работа? Мне кажется, у тебя слишком детский голос.
2: Ну, если это говорят, работа есть, конечно.
0: Все, Ксюш, я включился, я просто подумал...
1: Оскорблимент такой.
0: Не-не-не, я думал, прям вообще малышка звонит и шутит над нами. Хорошо.
1: Ну что?
0: Как у тебя настроение, все кайф?
2: Все огонь.
0: Отлично.
2: Вот буквально вчера с работы приехал.
0: Красотка. Правила легки и таковы. 2 минуты, мы задаем тебе вопрос, ты отвечаешь нам «да», «нет», выигрываем либо мы, либо ты. Поехали.
2: Поехали.
0: Так, а тебе в офис нужно кататься для работы?
2: Нет.
0: На удаленке, получается, работаешь?
2: Нет.
0: Ну как? Ну в какое-то помещение тебе нужно? Ты где-то работаешь, не дома?
2: Не дома.
0: Ага. А ты каждый раз приезжаешь в одно и то же помещение?
2: Да.
0: В твоей специальности есть слово «специалист»? В профессии?
2: Нету.
0: Это связано с бьюти-сферой?
2: Нет.
0: С ремонтом?
2: Нет.
0: Ты обучаешь?
2: Нет.
0: Ты продаешь?
2: Нет.
0: Ты готовишь?
2: Нет.
0: Ты мама 2 ангелочков?
2: Нет.
0: Дим, подхватывай.
1: С финансами связано как-то?
2: Нет, только зарплату платят.
0: Ага, ты работаешь на кого-то?
2: Да.
0: Связано ли это с лечением?
2: Ну, кстати, да.
0: А ты ветеринар?
2: Нет.
1: Массажист?
2: Ой. Нет.
0: Любишь смотреть в социальных сетях, как давят прыщи?
2: Ну, да.
0: Спасибо, я тоже. Связано ли это с твоей профессией? Может, косметолог?
2: Нет, это не связано, но, в принципе, обучалась этому.
0: Mm-hmm. А может, а это не реснички и бровки?
2: Нет, это вообще не бьюти-сфера.
0: Все, не бьюти-сфера, но связано с лечением. А что это у нас может быть?
2: Связано с медициной.
0: Медицинское образование у тебя есть?
2: Да.
0: Ага, а ты медсестра?
2: Да.
0: Ты медсестра? Ничего!
2: Я медсестра.
0: Вау, на последней секунде!
1: Я уж думаю, пусть доиграет, ладно. Все, просто медсестра и все.
0: А что тебе не нравится?
2: Нет, я медсестра по выпуску предрейсовых осмотров водителей в Роснефти.
0: А, ничего себе! Это то, чтобы таксисты все, да, чувствовали себя хорошо и допускали дорогу.
1: Подожди, Ксюш, так у тебя получается сегодня праздник, правильно?
0: Медработник.
2: 21-го.
1: Мы поздравляем тебя. Сегодня как раз 21-й день медицинского работника.
2: Точно, да.
0: Ксюш, смотри, мы тебя вообще обыграли с пухом, с треском. Не оставили тебе ни единого шанса. У тебя не было. Ну, какая песня тебе вот нравится? Расскажи, пожалуйста, нам. Какая песня тебе нравится? Скажи мне.
2: Блин.
0: Исполнитель.
2: Короче, поставьте Михаила Круга, если можно.
0: А, хорошо, вот еду в Магадан, да, вот мою любимую.
1: Просто подожди, Ксюш, а вот почему вот у девушки 28 лет, у которой такой достаточно юный голос, настроение в воскресенье днем послушать Круга?
2: Это первое, что мне пришло на ум, я просто люблю его песни.
1: А второе, что приходит тебе на ум?
0: Магадан.
2: Значит,
1: второе Пальма де Майорка, да, Шуфутинского.
0: Нормально.
2: Да, тоже как вариант.
0: Повернем потом все это дело 3 сентября и на концерт Канье Уэста.
1: Ну, как вариант, да, в целом. Так, окей, ладно, я думаю, что мы Диму Уриха пропустим вперед, а после этого поищем, что-нибудь найдем, либо Ксюшина, либо наш, так-то имеем право.

Всем привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: Чешется. Что делать?
14: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
15: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Остаков, Дмитрий Лапиков, это выходное шоу. Всем привет! Сегодня обсуждаем компьютерные игры, потому что новости говорят следующее, что целый 51% населения России постоянно играют то в телефонах, то в компьютерах, то во всем остальном. Вот я, когда был маленький, мне до безумия хотелось играть самому. Я приходил к друзьям, они там играли сами, жадничали, и меня один раз как-то укусила собака, потому что я стучался в дверь к своему корешу, наступил ей случайно на нос, она в подъезде лежала, она меня цапнула, и у меня были самые счастливые полчаса, пока мама за мной шла, я играл в приставку. Кореш надо мной жалился и дал мне поиграть. Было нам, наверное, тогда лет 6. А сейчас как-то по-другому все работает. Очень много молодых там пацанов, лет там по 10, по 12, они смотрят различные стримы, нарезки. Они не играют сами, они смотрят на то, как кто-то известный играет в какую-то компьютерную игру.
2: Да, но всегда... это база, это база.
1: Странно.
2: Подожди, а ты в детстве не проходил игры, когда на Ютьюбе другие?
1: Я из Магадана, у меня не было ничего.
2: Так у меня тоже, например, меня не тянул комп. Ну. И где я поиграю там в... Я не знаю, даже не помню уже, какие игры.
1: У меня игр не было, компьютера не было, интернета не было. Мне отец, я когда игрушку ломал, он мне говорил: я тебе две палки дам, будешь играть просто двумя палками. Вот понимаешь, насколько я суровый.

0: Роблокс тот же. Да, а еще самая непонятная игра, я не понимаю, Майнкрафт. Вот типа, как раньше, выходит новое обновление, новая игра, новый движок, новая графика, ты такой, вау, ничего себе, как красиво. Майнкрафт просто, ну и по визуалу супер допотопная игра, но в нее играют миллионы. В чем секрет?
1: Ну, песочница, я думаю. Потому что ты можешь строить, что хочешь там, в этом.
0: Ну, а почему Sims, например? Ну, там тоже можно строить, что хочешь.
1: Так и Sims также популярен.
0: Ты любил строить дома в Sims?
1: Нет.
0: Я ненавидел. Мне надо было просто...
1: Ну, нет, есть люди, которые... Так да. Там и коллабы, которые выходят. У них выходят коллабы с модными брендами.
0: Так
1: и
0: это
1: все
0: просто
1: такое.
0: Люди, которые в Симсах строили дома и прям заморачивались над этим. Вы просто, ну, и гений, и сумасшедший.
1: Это надо Эвелине звонить, узнавать ее мнение. Она же Симса-любитель.
0: Ну да, она душу отдаст. Мне кажется, она замуж в итоге выйдет за того, кто установит ей Симс там какое-то продолжение на ком. Потому что Vice City обязательно. Что не неделя, Эвелин такая, кто же мне установит, как это сделать?
1: Со всеми дополнениями на ком, который не потянет все дополнения ни по памяти, ни по мощности.
0: Пацаны, совет. Если вы потянете Эвелину, сначала сделайте так, чтобы у нее Симс потянул на компе.
1: Да. Реально. Так, по поводу профитроли. Мы не забыли про трек. Мы не забыли про победу. И чтобы усидеть на двух стульях, если так это можно назвать, и нашим, и вашим, а точнее тут и...
0: Ксюша.
1: Нет, не, да тут какой Ксюша? Тут же трек-то твоя больше история. Ксюша хотела просто круга. А вот какого круга, это уже нам сказал Макс. Если я ничего тут не накосячил, то у нас должен прозвучать какой трек, Макс?
0: Магадан.
1: Значит, он кайфует.
0: Домой. Заходите на трансляцию.
1: В этот... Куда-куда?
0: Ну, не, на самом деле, Ксюш, с праздником мы тебя поздравили, медицинского работника, с этим замечательным днем. Кусочек ты услышала, да, но по факту мы с Димой тебя просто разнесли в этой игре в пух и прах, поэтому только демо-версия. А ты... Вау! У меня мурашки, ведь это Москва.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет

0: Водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: Здравствуйте, выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, вместе со мной Дмитрий Лапиков. А знаешь, у меня утро сегодня очень странно началось, как будто бы парень спустился ко мне из какого-то кинофильма. Сейчас расскажу, сейчас поясню. Я был на Курском вокзале, мы идем с другом, чтобы пересесть на МЦД, я доехать до работы, он доехать непосредственно до своего дома. И проходит мимо паренек, тоже он шел с каким-то своим корешем, я такой... А вот мы где сейчас находимся?
1: Курского вокзала.
0: Да, типа того. Я такой, на вокзале. Он такой, на каком? Как он называется? Я говорю, на Курском. И у меня, знаешь, такой вайб. Я такой, это что, «Назад в будущее»? Он Марти Макфлай, который, знаешь, путешествует по временам, по годам и просто потерялся во времени. Я не знаю, чья это проблема моя, то, что я разогнал это до абсолютного какого-то идиотизма или действительно парень откуда-то к нам прибыл.
2: Объясню. Короче, Макс сегодня мало спал.
0: Ну, тоже.
2: И поэтому
0: вариант.
2: Человек, который просто спросил у него, где он находится, потому что, ну...
0: Ну, мы в здании вокзала!
2: Ну, нет, ну какой вокзал? Ну, нет, понятно, что на вокзале. А какой вокзал-то? Слушай, в Москве как минимум сколько?
0: Ну, как? Он приехал на вокзал,
2: минимум
0: не знает, на каком?
2: 5 вокзалов, куда приходят ЖД...
0: Ну, давай посчитаем, поезда. Да? Киевский, Белорусский, Савеловский, да. Ленинградский,
2: Это я вот только в том районе.
0: Ленинградский, Ярославский и...
2: Казанский.
0: Казанский. Мы уже 6 насчитали.
2: Уже 6.
0: Есть речной вокзал.
2: Нет, есть еще Черкизово. Туда приходят из Питера, например, поезда.
0: Что-то там на В, как на этот вокзал называется.
2: Восточный.
0: Да.
2: Восточный. Потом, значит, что у нас есть? Ну, короче, много чего есть, и поэтому, потерялся человек, бывает, заблудился. Тем более, ты видел, кто у Курского вокзала обычно? Там же вот еще выход из метро где?
0: Да.
2: Там такие личности тусуются, что, знаешь, лишних вопросов лучше не задавай, потому что...
0: Ну, знаешь, я сегодня прошел тест на адекватность. Он посмотрел на меня. Не, ну, этого типа может спросить. Он, видимо, ничего плохого не сделает. Кстати, вот обсуждали сейчас вокзалы. Есть же люди, которые играют в симуляторы различные. Мы же сегодня игры обсуждаем. Насчет симулятора железнодорожника я не знаю, но есть...
2: Есть такой.
0: Да?
2: Есть такой, да.
0: Но есть популярная игра, и у нас слушатель написал в комментарии, нет-нет, но бывает он играет в симулятор дальнобойщика.
2: Но это база. Это база. Евротрак симулятор. Это вообще крутая игра.
0: Это же вообще супер классная тема, что ты можешь прочувствовать все на себе. Что в случае, когда ты реальный дальнобойщик, что в компьютерной игре и там геморрой обеспечен.
2: Ну, да, в целом.
0: Профессиональная.
2: Ну а что, а вот интересно, дальнобойщик, вот он откатал неделю в рейсе.
0: Да.
2: У него неделя выходного, например.
0: Да.
2: Допустим, такой график. Он приходит домой, садится, поиграть, расслабиться, включает игру про дальнобойщиков.
0: Мне кажется, в таких случаях там игра про рыбалку какая-нибудь.
2: А, точно.
0: Или охота.
2: Ну, потому что... Кстати, есть же симулятор рыбалки, есть симулятор фермера, чего только нет. Я как-то, мне попадался видос, есть симулятор кокоса. И там, типа, обычный режим и реалистичный. Обычный режим, значит, кокос просто лежит на пляже. Он просто упал с дерева и лежит. А реалистичный, ты видел, что реалистичный? Он черный экран, потому что у кокоса нет глаз.
0: В целом все логично.
2: Абсолютно, так это еще и денег стоит. Хорошо так, поэтому можно что-нибудь придумать такое еще и заработать на людях. Потому что в игры играют все равно так или иначе. Поэтому в какие игры играете вы и где, рассказывайте. Еще раз напомню, судоку разгадывать, кстати, тоже считается. И всякие шарики на телефоне и так далее и тому подобное. Поэтому пишите. А то, кстати, много вот женщин играют, между прочим, в общественном транспорте. Сидишь, смотришь там... Время убивалки вот эти вот. Поэтому...
0: Конечно, у меня даже мама в жабу играла, как-то она Зуна.
2: Зума?
0: Зума.
2: Да, называлась. Я еще тогда вспомнил, но это прикольная игра была.
0: Да.
2: Это прикольная игра
0: Зумба.
2: Была, да. Зумба это...
0: Да. Приходишь, когда в тренажерный зал на групповые, и «Хэлло, ты чё нейра, тарачива, заказа?»
2: Мне нравится мем еще про тренировки, на которых сжигаются не калории, а зарплата мужа. И вот зумба как будто бы... Ну, знаешь, какие-то бесполезные тренировки групповые, где... непонятно, чем они занимаются, а денег это стоит.
0: Девчонки, осуждаем, заходим в чат нового радио и пишем, какой Дима подлец.
2: Потому что осудил групповые тренировки, на которых сжигаются не калории, а зарплата мужа?
0: Потому что он пашет, а я красивая.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет, это Макс Астахов, это Дмитрий Лапиков. И как ты знаешь, каждую пятницу у нас выходит большое количество новинок. Я отобрал 3, сейчас мы послушаем хуки, припевы, самые цепляющие части. А потом встретимся в наших социальных сетях для того, чтобы проголосовать, а какую новиночку мы послушаем от начала и до конца. Все в твоих руках. Итак, переходим к новинкам. Есть у нас такой молодой человек, который недавно появился очень громко в инфопространстве. Зовут его Дима Урих. Они заколабились с Олей Серебряной Рябкиной. Трек называется 8903. И Диман, на самом деле, как и я, из небольшого городка, только я из Магадана, а он из Перми, Красновешерск, по-моему, называется этот город. Короче, нанес на карту шоу-бизнеса, да и сам попал туда. Слушаем.
2: Дай мне

0: Сильная заявка.
1: Ведущие ведут эфир, певцы поют песни, музыкальные критики говорят свое мнение. Дмитрий.
0: Хорошо, очень хорошо. Мне прям понравилось. Как трек называется-то?
1: 8903.
0: Неплохо.
1: Это потому что Серябкина твоя любимка?
0: Ну, во-первых. Во-вторых, да нет, хорошо. Хорошие дуэты я видел вчера вроде бы...
1: Видосики.
0: Видосики, да, с этим треком вместе с ними. А, еще там Оксана Самойлова что-то забыла вроде бы.
1: Да?
0: Ну, вроде бы, да.
1: Но этого я не видел.
0: Ну, короче, надо пересмотреть. До этого я просто знал только... Что? 9... Как там звучал?
1: Ты
0: мне... Плюс 7, 952... 8-1-2.
1: В Питере душа.
0: Да-да-да.
1: В Питере семья. Там знают наши имена. Окей, да, 52-е. All Black. Ладно, поехали дальше по новиночкам, да. Тоже интересный дуэт у нас нарисовывается. On Native. Приходил, кстати, к нам на выходное шоу. И не с кем-то, а с самой Лолитой. Север называется «Тречок». Вы, кстати, уверен, многие его знаете и любите. Но тут новое произведение у этого молодого артиста. Есть рубрика в социальных сетях, где он перепевает хиты на западный лад. Короче, на английском есть кусок. Очень стильненько звучит. Давайте не будем быть голословным, просто послушаем.

0: Прекрасно. Знаешь, что самое главное? Что это не нейросеть. Вот это так ценно в современном мире, что это два живых человека поют, а не нейронка, хотя можно было бы спокойно это сделать буквально за 5 секунд.
1: Не хочется добавлять масла в огонь, но сейчас у многих блогеров горят задницы от песни Шаде. Они почему-то поняли. Блогеры любят снимать на тренды, и кто-то запустил эту историю. Давайте немножечко пропесочим артистов. И столько видосов появилось.
0: Шаде, Мальборо, да. Тоже. Да. Кто-то еще там был.
1: Играй, гармоника, наверное, давно
0: была. Вообще в целом, вроде бы он до сих пор в топе висит. Mm-hmm. Если зайти на площадке, mm-hmm. то там... Я последний раз видел, один чувак есть прямо у него, выходит регулярно видосы на эту тему. Из 100 треков в российском топе, 40 вроде бы это с нейронкой или полностью, или частично.
1: Я не знаю, типа, как люди выкупают, что это нейронка или нейронка. Ну, окей, поехали дальше. Чемпионат мира, вот мы за эфиром немножко с Димой обсудили, и вот тоже любитель большого футбола, это Мот, он, кстати, выпустил новый трек, а все видосы, сниппеты для продвижения вот с этой Джога Бонитой поснимал, короче, стилистики футбола, там и танцы, и игры
0: актуалочка,
1: с мячом.
0: Актуалочка, короче, летняя актуалочка.
1: Да-да-да, in the club.

0: Мне кажется, у тебя очень сильная тройка набралась тех, кого нужно выбрать, потому что...
1: Хорошо, да.
0: Там Урих Серябкина, Унетти, Флолита и Тутмот в целом с хорошим летним треком. Это не 92 дня, не тот самый легендарный альбом, но все-таки, но все-таки.
1: Да, как будто бы мод будет... Русский, как его? Как его? 50 Cent, Индоклаб. Индоклаб на русском мы еще не слышали.
0: Нет, знаешь, на что это больше похоже, я тебе скажу? Это больше похоже на...
1: Кулшари.
0: Нет, это больше похоже на Питбуля.
1: Mm-hmm.
0: У него же там просто тоже такие вот все бразильские мотивы, и Питбуль писал трек к чемпионату мира.
1: Короче, возможно, они сделали коллабу. Заходи в социальные сети, выбирай трек, который понравился в конце часа. Поставим полностью.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Все лето копай, поливай, сажай. Зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Услышь весь район,
12: новое

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: это Макс Астахов, это Дмитрий Лапиков. И знаешь, бывает так много дел, что даже маме некогда позвонить. А тут он написал, говорит, я слушаю радио. Говорю, мамуль, дорогая, привет, хорошего тебе вечера. Тем более мы уже песню «Еду в Магадан» включали. Я просто Диме сейчас показывал, мне мама прислала, говорит, наш сафари-парк, ну это условно, просто видос, где метрах в 10 огромный медведь. Она такая, а вот мы с водителем катались, он вот видос снял. Обычное дело для магаданцев, я уже, видимо, подотвык, потому что увидел, и говорю, ничего себе, там машина страшная. Уже уписался бы, отвык. Отвык я от такого. Ну ладно, давай вернемся к музыкальным новостям, тем более, что есть что обсудить. Короче, видел ли ты, что Гоша Рубчинский создал свой музыкальный лейбл?
1: Без комментариев.
0: Почему? Нет, ладно, короче.
1: Ну, просто... это бред, потому что,
0: Почему? Чувак работал с Kanye West'ом. Ну, да, он дизайнер, он работал по этому направлению. Ну, вдруг нахватался.
1: Да, и к дизайну есть вопросы.
0: А, да?
1: Ну, конечно.
0: У нас тут историк моды Дмитрий Лапиков.
1: Нет, просто, во-первых, когда ты последний раз что-то вообще видел популярное от Гоши Рубчинского? В 2016 году.
0: Ну нет, сейчас тоже постоянно форсят, нет?
1: Форсят. Да. Ну а действительно ли это, знаешь...
0: Ну это, знаешь, как будто философский вопрос. Действительно, не действительно. Но то, что я смотрю, в инфопространстве он часто все равно мелькает. Один, второй, третий, четвертый. Нет, не в 16 году. Во-первых, с Вайперами он очень плотно взаимодействовал. У них был какой-то здоровенный концерт. Он выходил с ними на сцену. Я просто, когда увидел эту информацию, что он создал свой музыкальный лейбл, вообще почекал. А у Гоши, оказывается, есть собственный музыкальный проект, который функционирует или функционировал несколько лет до этого. Я слышу об этом впервые. Группа, если я не ошибаюсь, так и называется проект, группа. Что они делали, чем они занимались, я без понятия, если честно. Но вот получается какой-то бэкграунд в музыке есть. Меня, я просто хотел сначала это сравнить с тем, что, знаешь, когда артисты занимаются чем-то другим, например, ресторанным бизнесом, и у многих потом не получается, это все закрывается. Когда ты дизайнер и потом делаешь музыкальный лейбл, это интересно, как минимум интересно. Но мне кажется, что на такую волну пойдут определенные артисты, уже известные, которые любят создавать различные инфоповоды. Ну, условно, тот же Егор Крид. Потому что он не пропустил абсолютно, как будто бы, ни одного тренда в этой жизни. Я выговорил, спасибо.
1: Хорошо.
0: Вау, у меня просто такая мысль была, я ее так развернул. Блин, доволен собой. И, короче, если у вас есть какие-то мысли по поводу Гоши Рубчинского и его музыкального детища, welcome в наш чат, да, в наши социальные сети. Ну и, конечно же, тем сегодняшним эфиром мы обсуждаем игры компьютерные. Во что вы играете, играли, да, потому что это та история, которая забирает у тебя бесконечное количество времени. Ну, боже, сколько же она дарит тебе счастья. Ну, не знаю, меня отучили как будто бы играть. Мне в детстве запрещали, поэтому сейчас я практически не играю. Мне одному очень скучно. Ну, вот с корешем встретиться в какую-нибудь приставочку порубиться, блин, да за милую душу. Я вообще очень сильно удивлен, что еще есть различные чемпионаты по Доте, по Counter-Strike. Есть действительно профессиональные киберспортсмены, которые за свою работу получают деньги. Это как, и это ли не работа мечты, как говорится? О, Дим, а ты видел эту историю? Чувака зовут, по-моему, Дмитрий Камыш. Он из Красноярска, если я не ошибаюсь. В 39 лет ему стукнуло в голову о том, что он должен стать киберспортсменом. Он уехал из Сибири в Москву, оставил жену, детей и поселился у подписчика на балконе и стал каждый день играть в эту историю. У него блог просто взлетел до небес. Его какой-то кибер-отель поселил к себе. Что-то он там пожил 3 месяца, потом они поспорили, он проиграл этот спор и до конца года должен выплатить 500 000 рублей. Сейчас уехал обратно в Сибирь, живет у своей мамы на чердаке и также тренируется, чтобы стать великим киберспортсменом. Как тебе эта история целиком? Вдохновляющая?
1: Я видел, знаешь, хорошо, что ты мне ее рассказал, потому что я про нее забыл. Я видел начало этой истории, что да, он сказал, что я всех кинул и уехал жить на балконе. Я думаю, кринж, и перелистнул. Ну вот ты мне рассказал, и я еще раз убедился, что это кринж, и я правильно сделал, что перелистнул.
0: Ну, получается, не все фанаты этого движения.
1: Но, знаешь как, если бы он выиграл спор, уже был бы другой разговор. А так, жить с мамой
0: История продолжается. Как когда ты проходишь какую-то миссию, у тебя всегда есть to be conditioned.
1: Да, я думаю, что его жена и ребенок очень рады батиным достижениям, поэтому... Ладно, мы продолжаем. У нас лирик на подходе, еще больше классной музыки. И пишите свои истории. Играете в игры, не играете в наши соцсети.

0: Музыкальные новинки мы вам представили, хорошо ли, плохо ли, а сейчас мы вам хотим, чтобы вы похлопали. Там как будто бы что-то по-другому звучало немножко, но и представили, хорошо ли, плохо ли, а сейчас мы вам хотим, чтобы вы похлопали. Там как будто бы что-то по-другому звучало немножко, но если...
1: Неплохо.
0: Если надо, мы...

0: Унити Фалалита и Мод со своим Индоклабом.
1: А я думал, они с отрывом. Нет?
2: Нет, там вообще тютелька в тютельку. Там вообще, знаешь, вот как канатоходцы. И то вправо, то влево, и можно рухнуть. А они прям, вот знаешь... Ну, это тоже победа. У нас такое мощное противостояние случилось. Ну, потому что ты сам сказал, что все треки кайф. А это правда кайф.
1: Но что, раз не мы
2: и
1: выбрали...
2: ты в белом платье 2.
1: Раз выбрали вы, то да, Серябкина, Дима Урих, 8901 прямо сейчас. Новинка в эфире нового. Ну и... да и все, наверное, что тут лишнего-то говорить.
3: Давай попробуем.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: этом году мы летим в Лондон, мы едем в Динопарк, мы тусим в городе, прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес Магнитогорск».

0: Горск, улица Зеленый Луг, 57. Телефон 49-04-45. Регинас. Новый автомобиль ждет вас.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Новое радио.

0: Ну что, привет-привет, здравствуй, меня зовут Макс Астахов, Дмитрий Лапиков также на связи, это выходное шоу, и у нас гостевой эфир, мы здесь не одни. Сегодня говорим про кино, потому что в гостях они, режиссеры. Валерия Трунёва, привет.
1: Здравствуйте.
0: Ну и, конечно, он, Владимир Назаренко.
2: Всем привет-привет.
0: Почему, конечно, он, потому что я с человеком уже поговорил про баскетбол, и я такой, блин, мой человечек. Но все, тему баскетбола мы уже отменили, да, и пошли дальше. Начали мы сегодняшний эфир с того, что увидели новость. 51% России, населения играет в компьютерные игры. Может, и в мобильные играют. Короче, рассказывайте, во что в свое время, или даже сейчас, если позволяет графика время, немножечко вы разгружаете свою голову.
2: Разгружаем. Если речь про компьютерные игры, я играю в Baldur's Gate. Прямо, мне кажется, в данный момент времени жизни. Я после смен съемочных, я еще работаю как режиссер рекламы. И когда я приезжаю со съемок какого-то бренда, тяжело с коммуникацией было сложно, я просто включаю Baldur's Gate и играю с своим братом.
0: Ты знаешь, что я такое делал?
3: Ну, я один раз видел, да.
0: Угу. Хорошо. Саша, у тебя есть такая? Ой, Саша, пожалуйста, Валерия.
1: Нет, я вообще не умею отдыхать. Я надеюсь, вас послушаю, научусь. В игры не играю, вообще не знаю, как отдыхать нормально.
3: Я про Baldur's Gate я вспомнил. Мем с медведем.
2: Да,
3: все, что я знаю, все, что я...
2: Его нельзя озвучивать в эфире, думаю, подробно, в контекст. О, я играю в баскетбол, если...
0: В компе?
2: Нет, прям в реальности.
0: Это я знаю.
2: Это уже сильно меня разгружает очень.
0: Окей. Ладно, погнали. Вы к нам пришли не с пустыми руками. Это «Поле чудес», подарки в студию. Я пошутил, все.
2: Я был готов отдать все, что у меня есть. Социальная карта москвича.
0: Нормально. Да, прошел конкурс короткометражного кино художественного театра, и вы там стали и лауреатами, и финалистами. Вот для тех, кто не в курсе, я знаком с информацией. Я уже погружен очень сильно, но наши слушатели нет. Расскажите, что это такое, с чем его едят. У вас было задание. За 6 недель вы снимали свой короткий метр. Вам предоставили тему. Что еще? 120 секунд был всего хронометраж. Насколько это сложно, легко, и как вы в это погрузились? Ребят, вам слово.
2: Так, ну уступлю девушке.
1: Действительно, у нас был регламент, у нас была тема «Барто, 120 секунд детства». У нас было ограниченное количество времени, за которое мы должны были снять это все. Это было сложно уместиться в хронометраж, но и прикольно, что все были в одинаковых условиях, то есть у всех было ограниченное количество времени, одна тема, и получились супер разные работы у всех, просто кардинально.
0: А я вот читал рецензию Хаменского. Он, кстати, у нас вот очень
3: частый гость,
0: да,
3: и друг
0: Нового радио. Тоже рассказывал, что очень много разных работ от детской непосредственности какой-то, да, и умения вот поговорить с детьми на взрослые темы, как это делают.
2: Да, там есть конкретная работа, которую, кстати, выиграла, она абсолютно на взрослую тему. И, то есть, и в этом, мне кажется, и класс, что большая полифония взгляда, что есть хрон, есть техническое ограничение, и в них каждый крутится кто как может, кто-то с анимацией, кто-то просто с прямым повествованием игровым, кто-то вот на взрослые темы говорит.
0: А в этом конкурсе ваши успехи, что случилось конкретно с вами, расскажите.
2: Ну, самый главный успех, что мы увидели Константина Юрьевича. Я чувствовал кресло теплое до сих пор, наверное, он вот здесь прям сидел.
0: Ты чувствовал, надеюсь, он сидел прям там.
2: Да, какое-то особенное кресло. Вот, да, на самом деле познакомились с классными людьми и протестировали классных людей на площадке. То есть самая главная роль, мне кажется, этого конкурса — это мотивация снять что-то новое в каких-то рамках на какую-то конкретную тему. А там уже дальше, мне кажется, идут номинации. Там у меня это условно медиапризнание.
0: Что было. Это значит?
2: Что именно?
0: Ну, селебы такие пришли, и такой, о, он новый бог кино, как это работает?
2: Когда, ты имеешь в виду, что когда мы пришли...
0: Нет, вот медиапризнание.
2: Медиапризнание, как я понял из формулировки, что это отдельная категория от кинокритиков, которые обозревали кино. То есть, вот, это именно вот от телеграм-каналов, медиа и так далее.
0: Окей. Прикольно.
2: Такой респект.
0: Валерия?
1: Ну, у нас была еще классная церемония. Вот перед нами выступали артисты МХТ, дети. И вообще это был такой большой праздник. И, конечно, здорово, что наши вот эти маленькие фильмы, они уже появились новинки. Их можно там посмотреть и в целом как-то добавить себе в портфолио. Крутой опыт, знакомство и просто реально праздник для нас.
0: Ну и плюс саму статуэтку короткого метра вам дали.
1: Да.
2: Там не просто статуэтка. Да. Там ты приходишь и за столом. Там были шикарные столики для режиссеров. как в кабаре, я не знаю, они такие со светильником. Ты подходишь, садишься, перед тобой сцена, и там вместо статуэтки такая линейка на подставке 75 сантиметров.
4: Короткий метр.
2: Да, а я... Вот ты сразу же догадался. А я... У меня под, не так работает мозг, не так быстро. Я думаю, что это рост ребенка?
0: Нормально. Ну ты обращайся, мы, если что, тебя быстро видим.
2: Да, а вот выяснилось, что это правда короткий метр, поэтому ты пробил очень хорошо.
0: Окей, ребят, у нас небольшая пауза. Сейчас послушаем музыку. Дим, пожалуйста, крути пластинки, и мы обязательно с ребятами скоро вернемся.
5: Выходное. Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Привет, это выходного шоу. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Сегодня у нас киношный эфир, киношная тусовка. Режиссер Владимир Назаренко и Валерия Трунева у нас в гостях. Ребята участвовали в конкурсе, да не просто участвовали, а стали финалистами и лауреатами. Конкурс короткого метра, да, короткометражное кино художественного театра. Главный приз какой был? За что вы все боролись? Там 600 человек подали заявок. И ради чего все это?
1: А главный приз был в том, чтобы его выиграл Гайне с шикарным фильмом. Как раз-таки он очень взрослый, этот сам фильм. И классная работа. Приз — это съемка короткометражного фильма с актерами МХТ. Вот, и мне кажется, это очень круто. И сейчас выйдет, насколько я знаю, уже с прошлых конкурсов вот короткометражный фильм, который вот был призом на прошлых потоках.
0: Валерий, расскажи про свою работу. Что ты? Как это было?
2: Я хотела, на самом деле, сначала дополнить про победителя, если можно. Что они получают. Этот фильм снимается при поддержке Винк платформы. И я участвовала в одном фильме, который победил в позапрошлом году. Потому что я в целом участвовала в этом конкурсе уже 4 года. То есть я с самого начала участвовала. Первые 2 года как сценарист, продюсер и актриса. И потом как режиссер 2 последних года. Вот. И в позапрошлом году, получается, режиссер фильма, в котором я участвовала, выиграл. И я была помощником режиссера. Фильм получил приз зрительских симпатий на Горький фест. В общем, судьба у режиссера, который выиграл и поучаствовал в этом фильме, она клевая, потому что МХТ дальше занимается продвижением, занимается фестивалями, и это такой вход в индустрию.
0: Короче, получается. Трамплин некий.
2: Да. Угу. А если говорить про мой фильм, то у меня светлый фильм, но на самом деле про утрату в детстве близкого человека. Но мне хотелось эту тему переосмыслить, как-то поддержать, в общем, детей и взрослых, у которых случилась утрата, и рассказать, что, ну, вокруг свет, и близкие люди никуда не деваются, пока мы помним о них.
0: Вот. Ничего себе как. А такой вопрос, вот 120 секунд, это вообще для такой работы много или мало? Или наоборот, знаете, у нас сейчас вертикальный формат, клиповое мышление, и вот такие быстрые монтажи. Как это работает вот в большой профессиональной истории?
1: Ну, мне кажется, зависит больше от задачи и структуры. То есть, главное, чтобы было одно событие. И его уже можно рассказать в рамках 120 секунд. И в этом, наверное, и задача режиссера. То есть, уложить это так, чтобы зритель все понял с первого кадра, всю экспозицию, и сразу же перейти к событиям, что происходит и так далее.
0: Это сложная задача?
1: Очень, мне кажется, очень сложная. Намного, мне кажется, сложнее, чем снять стандартный короткометражный фильм 15-20 минут.
0: У тебя фильм называется «Носки летают».
1: Да, мой фильм про летающие носки. Если коротко, то так, вот.
0: А что ты психанул так? Как ты к этому пришел?
1: А я подумал о том, что мне было бы очень радостно, если бы мои носки летали. И подумал о том, что это достаточно детская мысль. И а что, если они реально будут летать? Но не все в это верят, а в это нужно будет убедить весь мир.
0: Фантазер.
1: Абсолютно.
0: Ты меня называла. Диму, есть что добавить?
3: У меня вопрос был. Вы сказали, что победитель получает возможность снять короткометражку, господи, с актерами театра. Любыми. Вот я возьму кого-нибудь, например.
0: Брэд Питт, сюда.
3: Ну, я прям захочу Газ у себя увидеть в короткометражке. Я могу просто взять и все, и позвать его или нет? Или там как вообще дальше-то выбирается, если вы в курсе?
1: Я думаю, что мы не в курсе конкретно. Да, я лично нет.
2: Но там можно предоставить Dreamcast. И в прошлом фильме Константин Юрьевич Хабенский играл, в позапрошлом Люпшин, то есть такие мастодонты. Так что я думаю, да. Актеры МХТ можно выбирать.
3: Это круто просто как возможность, но и понятное дело, что трамплин. Так, я предлагаю ненадолго снова прерваться, потому что и вы как-то прям столько всего все уже разузнали, все. Вопрос, знаете, еще какой? Вообще не про кино, а вы музыку сами какую слушаете? А то мы-то здесь все-таки на радиостанции. Что вы слушаете, что вы предпочитаете?
0: У одного из наших гостей брат-музыкант.
1: Я слушаю Михаила Зайца. Заяц. Это мой брат. Я всем рекомендую послушать шикарные треки.
0: Ага. Братскую установку выполнил?
1: Конечно.
0: Хорошо. Что у тебя?
2: Я люблю русский рок.
3: Например?
2: Арбенина.
0: О,
3: хороший выбор.
0: Есть у нас наш начальник замечательный. Фиточек у него из Сарбини.
3: Между прочим, да. Ну ладно, короче, тогда с музыкой все понятно. Чуть позже мы вернемся, продолжим обсуждать и кино, и много чего другого. Я жду еще артистов, кроме бро твоего, ладно?
4: Это новое выходное радио. Выходное новое. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
1: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат. Гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинес. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинес. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед.
11: Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной оферта.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое – это вот это.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Владимир Назаренко, Валерия Трунева у нас в гостях. Режиссеры, полная тусовка, получается, киношная. Я Макс Астахов, Дмитрий Лапиков также у микрофона. А вот по-любому же какой-то отпечаток-то профессиональной деятельности наложился. Больно ли смотреть вот фильмы? Как зрители, мне кажется, это же невозможно больше сделать.
2: Мне кажется, это показатель качества. Когда ты начинаешь смотреть кино как зритель, значит, оно хорошее. Ты отключаешься от того, что ты режиссер, профессионал и так далее. То есть оно тебя забирает.
3: Вера. Согласна полностью, так же, как и со спектаклями. И бывает, что в начале, когда ты смотришь фильм, ты начинаешь оценивать там что-то, прикидывать драматургии и так далее. И когда ты погружаешься, и тебя отключают, все, значит, фильм классный.
1: И как часто такое бывает? Что вы погружаетесь и такие, мы зрители.
3: Достаточно часто,
1: да?
3: На самом деле, да.
1: Или ты льстишь коллегам?
3: Нет, реально.
1: Ну, там такое лицо серьезное, подключайтесь на трансляцию, я и верю.
4: Это, Макс, знаешь, когда пассажир доверяет водителю на переднем кресле, если он не тормозит ногами во время опасного маневра. Если ты это не делаешь, значит, ты доверяешь водителю. Так же и здесь, только немножко другое, знаешь, как будто.
1: Блин, прикольно. А нет вот этого вайба? Вы как вообще с уважением фильмы смотрите? Из разряда ну, не отвлекайтесь, да? У меня просто большинство фильмов — это просто подкаст, пока я что-то на кухне делаю.
2: Есть такое. Ну, то есть, мне кажется, сейчас все сложнее и сложнее держать внимание. Но в любом случае, я держу в голове о том, что фильм, особенно если это какая-то авторская история, я понимаю, как много сил туда вложили вообще все, начиная от водителей, заканчивая режиссерами, продюсерами и так далее. Поэтому если это искренне, то это точно требует внимания. Вот это, наверное, главное.
1: Угу.
3: У меня вообще достаточно низкая насмотренность, то есть я в кинорежиссуру попала буквально вот в этом году. У меня на самом деле не так много фильмов, которые я смотрела, я там явно смотрела меньше фильмов, чем какие-то кинокритики и так далее. Вот, поэтому я сейчас стараюсь смотреть фильмы вдумчиво, прям разбираться, потому что мне надо набираться опыта, какое-то видение воспитывать в себе. Вот. Но, понятно, какой-то масс-маркет киношный я могу смотреть на фончике.
1: Фастфуд.
3: Фастфуд, да.
1: Окей.
4: А последние три фильма твои, личный топ?
3: «Картина дружеских связей», «Здесь был Юра» и «Мне 20 лет Хуциева».
4: Вот это не знаю, но «Здесь был Юра», кстати, классный фильм.
3: Да.
1: Я мимо вообще трех всех.
4: Посмотри.
1: Запись эфира будет, я потом это вытащу.
2: А я поддержу своих коллег. Мои друзья, братья Кравчуки, сняли фильм «Коммерсант». Рекомендую всем посмотреть. Реально классный фильм.
4: Ну вот, кстати, он прикольный, но я лично, знаешь, я почему-то ждал, что больше покажут декорации вот этой России 90-х. А по сути, это были пролеты улиц сверху, крупный план тачки. Ну, типа, мало вот этого было атмосферы, как по мне. Но прикольный фильм, да.
2: Да, ну, то есть, правда, это дебют режиссерский, то есть, двух молодых парней. Мне кажется, они очень круто справились с своей задачей. Федя, Никита, если вы слышите, я вас поздравляю. А так еще две рекомендации от меня. Это «Нежный Восток». Вряд ли кто-то его смотрел, но очень крутое кино про то, как девчонка поехала на экскурсию со своим классом и просто сбежала от нее и пошла по потоку жизни. Очень хорошее кино. И пускай будет вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца. Тоже инди-фильм, но очень добрый, искренний, жанровый.
1: Я прям понимаю, что слово «нишевый» тебе знакомо.
2: Абсолютно. Но это, кстати, вот эти фильмы, которые будут интересны зрителям. То есть это не процессуальная история, где человек смотрит на льющийся мед 7 часов.
1: «Режу вот 24 часа». Кстати, немножко про двойные стандарты. Получается, увидеться со мной вне работы у тебя времени нету, Дима, смотреть фильмы, пожалуйста. Вот узнаю тебя с другой стороны.
4: Мы с тобой кино сходили, посмотрели.
1: Почему, собственно, нет? Знаешь, я обожаю людей, которые ведут активно социальные сети. Я вот зашел в телеграм-канал нашей гости Валерии, я просто стал фанатом. Последний пост. Не могу встать с дивана второй день начать работать. А работа накопилась, просто ужас. Лежу и осуждаю себя. Отстой. Классно, что вы тоже люди. Ну, знаешь, как это бывает. Вот,
4: но они еще не зазвездились просто, ты понимаешь? Мы пока еще на заре их. Потом придут и даже не поздороваются еще, может быть. Пока что просто так, еще с нами на одном уровне, понимаешь?
2: Да, в следующий раз из кровати я попрошу, чтобы микрофон принесли ко мне домой.
4: Да,
2: оттуда выйти на связь.
1: У меня был опыт, я один раз вел эфир по телефону.
4: Он опаздывал.
1: Давай, будем честны.
4: И он просто из такси, я позвонил ему, и он вел эфир удаленно. Ну, такая возможность тоже есть, поэтому почему бы и нет.
1: Благо, это был всего один выход. Что, небольшая музыкальная пауза, вернемся?
4: Да, да, можно, раз желаете, резко так просто неожиданно.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ощиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете, сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Хорошее было время.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
7: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Угрен 116 784 739 21 3.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Новое радио.

0: Привет-привет, здравствуй, Макс Остаков, Дмитрий Лапиков, режиссерская тусовка у нас в гостях, Владимир Назаренко и Валерия Трунева. А расскажите вот про киношную индустрию, про киношную тусовку. Мне же кажется, она вообще супер закрытая. Если ты не дружишь и не тусуешься, и не знаешь места, где обитают твои коллеги, ты как будто бы в кино не участвуешь, или я это себе придумал?
1: Ну, мне кажется, кстати, достаточно. Она и закрытая, и открытая. То есть, если есть желание, инициатива, и ты работаешь, то есть, если ты пишешь сценарии, выходишь на продюсеров, пишешь им везде, где только можно, в соцсетях и так далее, то у тебя есть шанс залететь. Либо ты можешь чем-то смежным заниматься. Например, я вообще в эту историю попал, если не считать в Гика, то я вот начал снимать рекламу, и через рекламу мы нашли сейчас продюсера, вот с которым мы планируем пойти сейчас в Минкульт и пичиться на полный метр. Вот, то есть, и тут зависит, мне кажется, от цели, задачи, желания.
0: А вот и планы подъехали, потому что в конкурсе, в котором вы участвовали, это конкурс короткого метра, и там одно из условий было, чтобы у вас не было полного метра.
1: Да.
0: Что у тебя, Валерия?
2: У меня есть несколько коротких, полного у меня нету, и в планах у меня пока только короткие, потому что я учусь, я на первом курсе. В этом году я буду снимать преддипломный короткий метр по сценарию Маши Карповой, чудесной актрисы и сценаристки теперь. Вот. И собираюсь летом снять документальную курсовую, поэтому, если вдруг нас слушают какие-то интересные люди, у которых сейчас происходят какие-то интересные события, пишите мне в любые соцсети, Валерия Трунева, я с радостью про вас что-нибудь сниму.
0: Чуваки, это просто шанс один на миллион. Короче, если хотите, чтобы именно вашу историю, да, биографичную, перевели в кино, да и, пожалуйста, и к Лере в социальные сети, да и к нам в новое радио заглядывайте. Мы будем рады потом почекать, почитать, тем более у нас трансляция идет прямо сейчас. А вот самое ближайшее время, что будете делать?
1: Впереди лето. Я полечу в Турцию.
0: Впереди лето. В Москве прохладно, ты отдыхать?
1: Да, я отдыхать в Турцию. Сначала я лечу на день рождения к родителям, а после оттуда сразу в Тюмень. У меня они сейчас там. И после в Турцию отдыхать, а после много работы снимать.
0: Короче, нужно подзарядиться.
1: Да, чтобы писать, что-то придумывать, нужно заряжаться.
0: Человек, который не умеет отдыхать.
2: Я не знаю, когда я буду отдыхать, потому что летом я буду снимать короткий метр и курсовую.
0: Офигеть.
3: Дим. Ну, я просто слушаю, мне даже немножко жалко становится, но вот хотя бы человек, который уже улыбается от мысли про Турцию, это здорово. А планы по поводу съемок? Полный метр, это вы там собираетесь подаваться, а реклама, может, какие-то проекты прикольные у тебя впереди, что вообще? Или сейчас такое межсезонье, у рекламщиков нет. Есть или нет?
1: У рекламщиков лето достаточно активное, перед праздниками часто бывают взрывы, там, перед там, 14 февраля, например, очень много, перед Новым годом все закрывают бюджеты и прочее. Есть сезоны, но я сейчас занимаюсь несколькими соцпроектами. Я сейчас делаю про... Вот, например, вы пристегиваетесь на заднем сиденье автомобиля?
2: Да.
0: Конечно.
2: Обязательно.
1: Конечно, все.
2: Да.
1: Не все.
0: Конечно.
2: Я смотрела видосики просто, что происходит с людьми, которые
1: вот,
2: не пристегиваются.
1: Представляете, да. И я сейчас делаю социальный проект, анимационный, про то...
0: При участии своего кореша?
1: Кстати, возможно. Мы пока что сейчас с ним общаемся, договоримся. Вот, но это будет про то, что, оказывается, люди, естественно, все думают о том, что это для безопасности. Но люди не думают о том, что, пристегиваясь, ты заботишься не только о себе, но и о других людях в салоне. Mm-hmm. Потому что пристегиваясь, ты... Точнее, если ты не пристегиваешь, ты травмируешь всех людей при аварии вокруг себя. Wow. Вот. И ты становишься ядром, который выстреливает из пушки из-за инерции. Поэтому вот важно об этом сказать. И сейчас сделаю небольшой такой проектик. И все. А там уже вот концентрируюсь на полном метре для подачи.
0: Ну, после таких слов небольшим проектиком это уже сложно назвать.
1: Ну, кстати, он будет международный, скорее всего.
0: Поехали.
3: Ну, а, кстати, а почему интересно заниматься-то этим? Тебе лично?
1: А потому что я стал пристегиваться. Я посмотрел какой-то видос в 8 лет. Вот про вот это вот, по сути. Какой-то очень плохой, кустарный. И я... После этого стал всегда пристегиваться и задумал, как-то сел, мне было 16 лет, в машину, и передо мной был папа на водительском сиденье. Я подумал, стоп, а я сейчас, получается, несу угрозу папе, если я не пристегнусь.
0: О.
1: Нет! Вот, и все, я подумал, что, блин, а круто, если бы все так думали. Я начал читать, изучать. Оказывается, реально в России только половина людей пристегивается, вообще во всем мире это сумма, точнее, процент

0: Валерия Трунева. Спасибо вам большое. Мы же на радио. Ну, что там, привет, может, кому-то надо
1: Все,
0: передать.
1: Спасибо вам. Я передаю привет своим маме, своей сестренке. У меня сестренке 11 лет. Она стала вдохновительницей, мне кажется, всего, что я делаю в плане именно подросткового каких-то материалов. Поэтому, Вера, тебе большой привет. Я тебя очень люблю.
0: О, еще имя какое.
2: Я тоже передаю маме привет и передаю своей команде, благодаря которой мы смогли пройти финал. И, собственно, я здесь сейчас сижу и с вами общаюсь.
0: 14.48, это значит, в Магадане уже около 23 мам. Спокойной ночи тебе. Выходное шоу подходит к концу. Прекрасные ребята у нас в гостях. У руля остается невероятно прекрасный также Дмитрий Лапиков. Пока-пока.
3: Макс, пока. А вам, ребят, удачи и творческих успехов. И не только. Вы крутые. Это
2: спасибо.
3: Правда. Поэтому вперед с высоко поднятой головой. Все, я все сказал.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе, прокачиваем бизнес.

0: мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
4: Новое

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: После такого крутейшего гостевого эфира не сбавляем темп, но уже делаем с помощью музыки. Это суперхиты и суперновинки заряжены. Дмитрий Лапиков по-прежнему у микрофона. И продолжаем наслаждаться воскресеньем.

0: радио.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Новое радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрел.

собрались втроем и сделали суперхит. «Не лето», Олег Майами, Леша Свик. Это «Громче города». Дальше у нас еще больше классной музыки. Мне даже сказать-то нечего. Воскресенье. Не хочется никаких новостей, не хочется чего-то вот нагружать себя. Правильно? Правильно. Нужно отдыхать. Завтра, между прочим, понедельник. Да, не хотел плохих новостей тебе говорить, но иначе никак. После небольшой паузы продолжим слушать суперхиты и суперновинки. Ну и просто делай громче. А также не забывай про наши соцсети. Там много интересного.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас! Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Сефионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Сефионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое. Это мы.
8: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
9: С вами Анет Сайн.
10: С вами Рамиль.
11: С вами группа Добро.
12: Всем привет, с вами Звонки.
13: Всем привет, это Арти Красти.
14: Это Филатов и Кэрос.
15: Это Саня СТ.
16: Это Сергей Лазарев.
17: Всем привет, меня зовут Ёлка.
18: Всем привет, с вами Джонни.
19: Новое радио.
11: Присоединяйся погромче.
15: Юрадио.ру.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Мам, чешется. Что делать?
8: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания на листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
16: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
17: Озон,

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и порядки получения на озон.ру. 16+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УБН 116-784-739-2130. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Ванечка Дмитриенко, Цветаева. Прямо сейчас в эфире нового. Дальше еще больше суперхитов и суперновинок, но уже без меня, Дмитрий Лапиков. Прощаюсь, потому что в следующем часе у нас повтор высшей лиги. Узнаешь, кто забрался на вершину в этот раз нашего топ-чарта. И, ну что, может быть, кого-то новых себе добавишь артистов. В общем, будет интересно. Завтра тебе желаю продуктивной недели. Ну а сегодня успей отдохнуть и насладиться.
1: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт авиа123.ru.

навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: привет, ребята и девчата. С вами, как всегда, Максим Астахов, Роман Емельянов. Мы собрались здесь все вместе с вами для чего? Для того, чтобы подвести музыкальные итоги недели, да, Макс?
1: Это абсолютная правда. Тем более, небольшой спойлер, у нас вылетело из чарта много песен артистов, но эти артисты вернулись снова со своими новинками.
0: Ну, в общем, убийца дворецкий. С тобой, конечно, только вообще интригу вешать.
1: Это правда. Ладно, начнем по классике. У нас Хамали и Акмаль занимают 20-е место. Минус одна строчка у них на этой неделе. Это значит, что, вероятно, на следующей неделе, если вы за них не проголосуете, мы их больше не услышим в нашем чарте. А мне определенно нравится история успеха, когда растет не только сам артист, но еще и его команда. У Акмаля, кстати, есть такой человечек. Обычно он находится в тени, но недавно...
0: Директор?
1: СММ-специалист.
0: А, СММ-специалист. Это важный сегодня сотрудник любой команды.
1: Это правда. Он стрельнул как блогер. Недавно так. У него брали интервью. Его никнейм блогерский Айгер. Его спросили, а какие бы совместки ты хотел бы услышать, собственно, от Акмаля. Парень назвал Любовь Успенскую, Киркорова замахнулся и Амирчика, потому что с последним их часто сравнивают. Возможно, это не просто мнение.
0: Вообще, мне кажется, если они споют вдвоем, там хрен разберешь, кто где поет будет в этой совместке.
1: Ну, мне кажется, Акмаль чуть погрустнее, Амирчик чуть повеселее. Вот на эмоциях мы можем как раз...
0: Белый клоун, рыжий клоун, да.
1: Ну, может и так. Да, возможно, это не просто мнение своего специалиста, а намек на то, что нам стоит ожидать в ближайшее время. О чем ты не спишь по ночам, Хамали и Акмаль?
2: 20-е место.
3: О чем

0: Два с одна неделя в хит-параде «Хамали Акмаль», «О чем ты не спишь по ночам», а я хочу поздравить всех с прошедшим Днем России. Замечательным праздником, мне повезло. Знаете, по традиции, уже традиция, уже второй раз подряд я отмечаю этот день в компании величайших наших спортсменов. Да, мы были в турецком отеле, и там был Саша Овечкин, Саша Легков, олимпийский наш чемпион, Фридзон, Мыскина, огромное количество замечательных, Яковлев, хоккеистов, волейболистов. И по традиции, поутру, в День России, Саша Легков проводит зарядку. И все приходят, не знаю, хотя накануне мы сидим допоздна, понятное дело, не просто так сидим.
1: Заряжаемся,
0: да. Но в то же самое время в 10 утра, в 9 утра все на поляне, было огромное количество людей, даже Овечкин там делал планку, все. А Легков, я хочу сказать, он уже, ну, парень-то в возрасте уже, чиновник уже там, в Думе где-то там, тогда. Но он просто терминатор. Только в плавках рядом с ним стоять стыдно. Он с утра 15 пробежал, потом волейбол по расписанию. Вот зарядка, волейбол, там теннис у нас еще был, я с Зюбой играл. Зюбиня, между прочим, в теннис играет сумасшедшим образом. А в ночи все еще перлись играть в баскетбол. Удивительная компания, заряженные ребята. И я хочу поздравить всех с тем, что у нас такие замечательные спортсмены. Давайте все на спорт и еще раз Днем России. А у нас ни мига довольны. 19.

0: 18 место. Ася. И к предыдущему тейку бывших спортсменов не бывает, поэтому они даже когда уходят на пенсию, раздают ого-го. А вот Ася, наоборот, находится сейчас в отчаянии, но не по спортивной части. Недавно она в очередной раз ходила по магазинам, чтобы найти себе пару красивых образов на выступление, но сказала, что сил ее больше нет. Артистка уже третий месяц ищет себе стилиста, наконец-таки того самого, кто поймет, что с ней сделать. А то она выкладывала пару луков, говорит, выгляжу я немножечко смешно и нелепо. Потратила кучу денег, с ней работали стилисты, как она сказала, среднего уровня, а у них гонорар, между прочим, всего лишь за один подобранный лук от 30 до 70 тысяч.
1: Всякие мысли. Тебе, кстати, тоже, вот я смотрю, на тебя стилист бы не помешал. Но я боюсь, за 70 тысяч никто не возьмется, понимаешь, тут работа посерьезнее будет.
0: Ну, кто возьмет за Асю, напишите, пожалуйста, в социальные сети, ну, и там, может, по скидке и до меня дело зайдет. Сильно так. 18.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Высшую лигу нового радио продолжает замечательнейший дуэт. Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Их объединяет огромное количество вещей, совпадений, пересечений. Оба овны, да, игра была равна, играли два овна. Оба закончили МХАТ, да, то есть, а это, между прочим, актерское высшее образование, один из лучших наших институтов. И надо сказать, что им нифига в их музыкальной карьере это не помешало абсолютно точно, еще помогает реализовываться в каких-то сайт-проектах. Оба участвовали в Евровидении, причем удачно. Оба участвовали в живой среде нового радио. Неоднократно оба участвовали в премии нового радио. Uh-huh. Ну, просто вообще сам Бог велел ребятам отработать дуэт. И вот, пожалуйста, первая новиночка на сегодня. Влетают в хит-парад с замечательной песней «Happy End».

0: 16 место, и наш хит-парад продолжает баловать нас новинками. Филатов и Кэрос представили свой новый трек «Среди счастливых людей». Вылетела их прошлая песня «Счастье есть», ну, получается, концептуально где-то
1: вообще близко. У них очень большое разнообразие, да, «Счастье есть» среди счастливых людей. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», наверное, следующая песня будет называться, да?
0: Может быть и так. Когда вводишь в поисковик название группы Филатов и Кэрос, он выдает один из самых популярных запросов, который звучит так: «А куда, собственно, делись солистки Филатов и Кэрос?» Люди хотят знать, я расскажу. Проект Филатов и Кэрос периодически менял вокалисток, но с группой ничего плохого не случилось. Основные солистки, выступавшие с ними, покинули коллектив по личным причинам, а на их место пришли новые не только солистки, но и солисты. Кто-то уходил в декрет, кто-то уходил по личным причинам, а кто-то...
1: Ну, ушли в декрет, потому что Филатов с Кэросом затрахали их, конечно. Ну, слушай, понятно, но...
0: Сколько можно, да?
1: Между прочим, ну, я же уже это говорил, а ты, походу, забыл. Между прочим, вот их солист, который работает с ними все это время, это парень, которого они из музыкастинга взяли. Mm-hmm. Это так что... Это наша протекшн. Между прочим, музыкастинг, отбор уже скоро заканчивается, скоро уже полуфиналы, финалы начнутся. Все ближе и ближе. Если вы еще не послали песню, пошлите песню.

0: еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама. Куда поедем в следующие выходные?
1: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
0: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
1: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
2: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: Это Высшая Лига, новое радио, Астах и Емельянов. И еще к нам присоединяются два парня, Джонни и Федук. Замечательный летний хит, называется так, кстати, «Лето». И это еще одна новинка, последняя, третья на сегодня в нашем чарте. Когда слушаешь текст этой композиции, конечно, такая ностальгия проникает, да. Двор, детство, качели, эти панельки в закате, те посиделки в беседке, редкие обиды, объятия, наши искренние улыбки, лежа на теплом асфальте. Как жаль, но этого нам не вернуть, да. Ведь можно прийти во двор, посидеть в беседке в той же самой, да, и даже на асфальт можно лечь, в конце концов, если не жалко одежду, да. Но в любом случае, друзья-то твои дворовые не выбегут из-за угла.
1: Эх, да.
0: Мама из окна не позовет домой, да, можно вернуться в то же самое место, но в то же самое время никогда. Между прочим, это первый дуэт у ребят, и продюсером релиза выступил музыкант-композитор Роман Бестселлер. Я вообще не понимаю, он спит когда-нибудь? Мне кажется, он всем песни все время делает. Джонни и Федук, «Лето».
2: 15-е.

0: поднимаемся выше по нашему чарту. 14 место, группа «Винтаж», трек «Малахит». Правда, они опустились на одну строчку, но до зоны вылета еще далеко. И пока я искал информацию про группу, а что у них новенького, я наткнулся на их удивительные старые рекорды. Так вот, рассказываю. В 14 году группа «Винтаж» установила рекорд по количеству ротаций на радио. Там, по данным портала, который считал всю эту историю, еженедельно в августе 2014 года сингл «Когда рядом ты» всего за одну неделю прозвучал на радиостанциях России СНГ 27 420 раз.
1: Да, да, видишь, искал что-то новенькое о них, нашел что-то старенькое, да, все-таки в итоге. Ну, старенький композитор, старенькая солистка и информация тоже старенькая от молоденького Максима. Ну, спасибо тебе, дорогой.
0: Зато песня новенькая, всего 8 недель в нашем чарте. Малахит.
2: 14 место.

0: от осинки не родятся апельсинки. Так и хочется сказать, когда видишь имя следующего нашего участника, диджей Smash, Андрей Ширман. Казалось бы, откуда, чего там, парень из Перми, а ведь у него семья была изначально творческая, музыкальная. Отец Леонид Моисеевич Ширман, профессиональный джазовый музыкант. Мать Лариса Алексеевна Петрова. Заслуженный работник культуры Российской Федерации и хормейстер. В общем, понимаешь, да, он с детства был погружен в правильную, абсолютную атмосферу. Но, кстати, мог бы еще и реализоваться в шахматах. Он занимался в детстве шахматами. Кстати, как и я тоже, да. Я думаю, что мозги ему не помешали, потому что он такой self-made, да, настоящий. То есть он как и музыкант, и как самопродюсер тоже реализовался. Шахматист.
1: Роман Александрович, расскажи что-нибудь на шахматном.
0: Е2, Е4.
1: Нормально.
0: А ты что ответишь на шахматном?
1: Конь ходит буквой, да?
0: Ай, господи, с вами, конечно, только о шахматах разговаривать. Диджей Smash, Бэмби.
2: 13-е.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
11: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Астахов и Емельянов на связи. Это высшая лига. Мы на экваторе нашего чарта. 12 место. Татьяна Куртукова. Песня «Алешенька». Я раньше слышал высказывание. Когда артист становится популярным, он первые 3 года делает музыку для своих фанатов. Стилистически, похожи друг на друга, песни бывают. А потом начинает экспериментировать для себя. И многим это нравится, кому-то не нравится. Но вот сейчас у Татьяны Куртуковой вайб доброго полицейского. Если посмотреть на ее трек-лист, там песни с названиями «Матушка», «Ромашка Василек», «Наливное яблочко».
1: Ты думаешь, так выглядит, да, добрый полицейский?
0: Ну, я просто пофантазировал, а что, если через 3 года она станет злым полицейским? То что там у нее будет в этом трек-листе? Не матушка, а мачеха. Не ромашка и василек, а ядовитые шипы. Не наливное яблочко, как у Белоснежки, отравленное яблоко. Но это только мои фантазии, дойдет ли до этого Куртукова или нет, узнаем через 3 года.
1: Надо подобрать тебе правильные антидепрессанты.
0: Спасибо.
2: 12-е.

Большой дружище дали нашего нового радио Мэри Гу, певица, которая постоянно посещает наше утреннее шоу, потому что с ребятами в 1+1 корешится, скажем так, и во всех наших мероприятиях с удовольствием принимает участие, конечно, в нашем благотворительном, уже ставшем традиционном марафоне премии «Новое радио Эвордс», премии «С большим сердцем». И, кстати, один из журналистов в последний раз у нее спросил, а вот как вы считаете, нужно ли публично, не публично, потому что многие делают для хайпа, добрые дела и благотворительностью занимаются, а вот как, мол, вы к этому относитесь? Она ответила так: мы никогда не узнаем, кто занимается благотворительностью на показ, а кто от чистого сердца. Поэтому главное, что они это делают. Неважно, собирают ли просмотры или просто хотят подарить кому-то немного доброты. Чем больше добра, тем лучше, конечно. Не бойтесь снимать, не бойтесь выкладывать ролики, плевать на хороший тон и кто что подумает. Вот я совершенно согласен, подписываюсь под каждым словом. Песня заново замерла на 11-й позиции, как и неделю назад.

0: Так, и пока Роман Саныч подбирает мне антидепрессанты, я расскажу историю про терапию. Тем более, это будет в тему. Елка у нас на 10 месте, прям экватор нашей высшей лиги. Каждый раз, когда приходит лето, на улицах Москвы мы что видим? Мы видим девушек прекрасных, которые вечерами гуляют с конями. Меня пронзает страх, когда я нахожу их обходить.
1: Я сейчас вообще про футбольных болельщиков не пошучу. Ну, давай.
0: Потому что, ну, все равно это как будто бы небезопасно. В центре города тебе нужно обойти живую, настоящую лошадь. И у меня всегда возникает вопрос, как это правильно сделать. Так вот, елка недавно посетила конную школу. Там она затронула тему психологической терапии с конями. И для меня это стало целым настоящим открытием. Оказывается, такое взаимодействие помогает справиться со стрессом, депрессией, развивает эмоциональный интеллект, уверенность в себе и много чего еще. Пока одни лечатся конями, у меня пока что это жуткий стресс.
1: Может, тебе начать пони прикладывать для начала?
0: Ну да.
2: 10.

0: Реклама. Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские, австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Слушай,
11: новое.

0: Высшая лига, новое радио. С вами Астахов, Емельянов и Холли Флейм, который на долгое время, казалось бы, еще недавно узурпировал высшую строчку нашей турнирной таблицы. Не хотел ее никому отдавать, но вот теперь все глубже и глубже тонет Холли Флейм. А, между прочим, если вы хотите в ближайшее время посетить его концерт, есть отличный шанс. Я тут нашел в Омске. В Омске. Бесплатное выступление будет 4 июля. Ну, конечно, никто не поедет из Москвы в Омск. Почему?
1: Потому что у нас Лужники.
0: У нас Лужники, у нас супердвиж нового радио. Там и Зиверт, и Ёлка, и Краймбрер, и Артика Асти, Гаязов Бразерс, Мона, Леша Смик, Бьянка, Тима Белорусских, Локдог, Коста Лакоста, Пицца, Шура, Лена Катина, Лирик, Карнавал, Акмаль, Добро, Баиндия, Немига, СТ, Дима Урих, многие-многие другие. И супер спешл Секрет Гэс будет еще у нас. Ты тоже там будешь, тебя припахали, да, к работе?
1: Да.
0: У нас вообще, кстати, почти в эфире никого не будет, потому что все будут там, и вы приходите. Это, кстати, тоже абсолютно бесплатно. В Лужниках 4 июля. А Холли Флейм пусть в Омске один отдувается. Тону.

0: Я периодически балуюсь.
1: Да кто этого не делает, честно уж, давай признаемся.
0: Да, согласен. Поглядываю различные интервью разных артистов, и вот посмотрел пару кусочков от моей Мишель. Она давала интервью, вопрос от интервьюера.
1: Питерская какая-то хроника. Посмотрел пару кусочков от моей Мишель.
0: Да, самое главное, не в Фонтанке, а так в интернетах. Вопрос от интервьюера звучал следующим образом. Насколько твой детский страх быть на сцене одной связан с тем, что ты решил работать в рамках группы, а не сольно? Моя первая реакция была на этот вопрос. Я говорю, ты крыса. А на самом деле это крутой вопрос, немножко провокационный такой. Но моя Мишель даже не запаривалась, не выкручивалась. Она говорит, мне нравится быть в группе, потому что не только я принимаю решения, у нас коллективная эта история. И такая коллаборация привносит много классных идей. У меня нет амбиций выступать сольно, это ничего не поменяет. Сейчас она с живыми музыкантами, под живой бенд, а так что, с вертушками для диджеем, как будто бы правильный выбор и классно звучит.
2: Восьмое место.

0: Артисты, киноартисты или музыкальные исполнители делятся на две категории. Кто-то обожает слушать свой музыкальный материал или смотреть фильмы своим участием, а кто-то наоборот. Я вот недавно узнал, что Леонардо Ди Каприо, например, не посмотрел ни одного фильма своим участием. Представляешь, это единственный человек на Земле, который не смотрел «Титаник». Это Леонардо Ди Каприо. Ну, может, привирает, конечно, но действительно, есть такие люди, которым, ну, неприятно слышать свой голос в записи. Вот следующая наша исполнительница, она как раз относится не к такой категории. Она обожает слушать свои композиции. И вообще она говорит, что слушает только свои песни. Это Беарвульф. Ей помогает это настроиться на какой-то хороший, позитивный лад. Даже, говорит, когда она на права сдавала, волновалась, переживала, нервничала, включила свои песни, вошла в нужный какой-то такой режим внутренний и сдала на права. Хотя, конечно, меня такие женщины за рулем немножко беспокоят, которые только с нужной композицией могут правильно рулить.
1: Это хорошо еще, что у Леры богатая дискография. Так бы каталась под один трек и быстро бы ей это надоело.
0: Ну уж пусть лучше так, чем по-другому. Беарвульф, Феникс.

0: Вот только пару недель рассказывал я, что мод благодаря Шаде и своему тренду с полотенцами обогнал Зиверт по индексу популярности. Так этот парень продолжает бить в тренды. Вот только стартовал чемпионат мира по футболу, а Матвей уже снял футбольный визуал к своему новому треку «Индоклаб». Получается, держит рук на пульсе.
1: Ты за кого болеешь, кстати, на чемпионате мира по футболу?
0: Да ни за кого не болею, я пока что прохладен.
1: Да ты что, ну там же такие, там, Кабо-Верде, там такие страны, мы хоть географию теперь выучим благодаря этому, там просто сумасшедшие. И причем все играют в ничью, все. Вот ты видел, как это против испанцев уставил 40-летний вратарь по прозвищу «Бабушка»? Посмотри на его фотографию, он реально как бабушка выглядит просто. Стал герой. У него было что-то с утра 48 тысяч подписчиков, а к вечеру уже 2 миллиона было в сети, да? Ну все, они 0-0 с испанцами сыграли. Так что ты подключайся, там весело. К футболу это не очень имеет отношения, но посмотреть можно.
2: Шестое место.

0: Следующая песня в нашем чарте — «Лирик», «Кассеты». Вот ты знаешь, что я, Макс, подумал? Ведь что? Он поет для молодежи. Он, в принципе, популярен среди молодых людей, в основном «Лирик», да? А ведь молодежь-то в большинстве своем даже не знает, что такое кассеты. Вот ты знаешь, что такое кассета?
1: Да.
0: Ну, ты когда-нибудь слушал кассету в кассетнике?
1: Да, песни у меня был плеер даже.
0: Ведь это же был единственный способ обмена музыкой. Никакого интернета. «Дай списать» была такая история. И двухкассетный магнитофон. Не у всех был двухкассетник. Это еще надо было, может, пойти к приятелю, у которого двухкассетник. И вот ты ставил кассету, которую ты взял взаймы, пустую кассету в другую, и переписывал, сидел в реальном времени 90 минут, сидел, ждал, когда эта кассета перепишется. При этом при каждой вот этой переписи качество терялось, терялось, появлялся лишний шип, и в конце концов... Но всем было пофигу. Ну хорошо, раз ты слушал, скажи мне, пожалуйста, как перемотать кассету, если перемотка на магнитофоне сломалась?
1: Карандаш?
0: Ты где-то это прочитал, ты не мог этого знать, ты не мог, ты подсмотрел шпаргалку, да, карандаш. Даже не знаю, что тебя спросить. Ну ладно, вот, послушай песню «Кассеты».

0: Четвертое место, деревянная медаль, и как будто бы даже любимчик Роман Санча, Вань Дмитриенко. Он тот артист, который тоже держит рук на пульсе, продолжает делать совместки с рэперами. Сначала это был Салуки, Яникс.
1: А я фотку видел с Бастой, да? Ты про это хочешь рассказать? Да, ты как будто дедушка, внучка в школу привел, да, я видел, да.
0: Ну, получается, чему-то научит, возможно, Ваня в своих треках еще покажет нам речитатив. Вот просто интересно, что будет дальше после того, как он выпустит трек с Бастой.
1: Ну, после Басты уже, понятно, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко. Надо поднимать градус.
0: Рэп-игра будет пройдена.
2: Четвертое

0: Ну вот он, пьедестал почета в нашем чарте. Здесь, на третьем месте, Зиверт с песней «Газ». Чем чаще слушают песню, тем больше понимаю, что в настоящий момент это еще один из претендентов на премию нового радио. Конечно, таких песен набираются все больше и больше и больше. Как всегда, будет тяжело определить того самого лидера. Как всегда, напоминаю, мы полагаемся на вас. Приходите на наш сайт нового радио, голосуйте. Очень-очень и очень это надо. Между прочим, Зиверт в очередной раз установила очередной рекорд на премию Муз-ТВ 2026. Ее признали лучшей исполнительницей, и она утащила 3 награды. Но я хочу отметить и вспомнить тот факт, что новое радио было первой радиостанцией, которая отметила Зиверт наградами. Причем она у нас, по-моему, 3 или 4 статуэтки однажды забрала. И вообще мы первые, кто обратил внимание.
1: А я тогда был, я это видел.
0: Ну, тебя привели, то там...
1: Я как журналист приходил.
0: Ты уже тогда работал журналистом.
1: Я даже у вас тогда интервью брал.
0: Да ты что?
1: У меня есть этот сюжет.
0: Я не запомнил, я из запаса никого не помню. Зиверт, «Газ».
2: 3-е место.
3: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Новое радио. Претендент на попадание в высшую лигу. Егор Крид и Артик Асти. Карма.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Это высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. И мы на самой верхушке нашего чарта. Бай Индия, Хчо, Мод.
1: Не на самой, не перебарщивай. В подверхушечнице мы находимся.
0: Вы абсолютно правы. Речь пойдет про трек «Шабе». После дропа этого трека аудитория разделилась на две категории. Первые кайфуют с этого трека, вторые не понимают его от слова совсем. Я сегодня увидел обзор от девушки, которая обвинила артиста в том, что они подсовывают мусор своим слушателям. Потому что они не перебили бит, а просто сделали свои вокальные части поверх искусственного интеллекта. Ее посыл вообще заключается в том, что у артистов есть огромное влияние на аудиторию. И вместо того, чтобы взращивать вкус у слушателя, парни особо не заморачиваются и делают вот.
1: Ну, вообще, честно говоря, мы тоже находимся в небольшом замешательстве, потому что коллектив «Нового радио» стоит на том, что искусственный интеллект должен, если использоваться, то минимально. И при создании музыкальных композиций и аранжировок может быть как некий инструмент, но все равно, в конце концов, должно быть там изначально человеческая творческая идея, а в конце концов полностью живое исполнение. И мы находимся сейчас в смятении, потому что мы не знали, когда эта песня появилась у нас в эфире, что там настолько ИИ задействован, но сейчас уже как бы оно запустилось, оно вон набирает большое количество голосов и почти лидер в нашем хит-параде. Не знаю, тяжело. Вот пишите в нашей соцсети, которую название не все решают сегодня произнести, но, кстати, там, согласно какой-то статистике, которую я прочитал сегодня, там выросли рекламные контракты, несмотря на запрет в ней рекламных каких-то манипуляций движений. Все равно мы продолжаем там общаться, у нас мощная комьюнити. Пишите, что вы думаете про ИИ, что нам сделать с этой песней, может сжечь ее на костре. А пока вы пишете, мы ее послушаем.

0: Ну вот мы и добрались до самой вершины. Страшно себе подумать. Я сегодня, когда готовился к чарту, я видел, что на первом месте Мари Краймбрери с песней «Давай не ждать». И ведь Мари Краймбрери до сих пор воспринимается как молодая, начинающая. Ну, в принципе, да, недавно вроде бы. А так думаешь, вспомнишь, блин, новому радио уже 11 лет будет в этом году. А ведь она начала еще раньше. То есть уже молодая была не молода. Вот мы ее уже и замуж выдали. Уж чего только с ней, какой каши не съели, можно сказать, из топора. А она все лидер, она молодец, она держит эту историю. И смотри, считает, что артисту ведь нужно быть несчастным немножко для того, чтобы...
1: Творить.
0: Да, творить, переживать какие-то. А ты смотришь, она и в несчастье, ну, скажем так, в одиночестве была норм. И сейчас у нее вроде все зашибись, сдавай. Тоже отлично себя чувствует на первом месте. Так что есть люди, у которых, если гармония внутри, может быть, внешние обстоятельства не столь важны для них, как для творцов. Бурные аплодисменты всем, кто за нее голосовал, и, конечно, самой артистке. Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
2: Первое.

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы подвели итоги очередной недели для того, чтобы запустить маховик времени снова, чтобы вы могли начать голосовать, заходить к нам на сайт. Вообще мы следим за всей информацией, ее аккумулируем и уже из этого варим для вас это замечательное блюдо, которое называется «Высшая лига». Мы прощаемся с вами на недельку. Максим Астахов, Роман Емельянов. Хороших выходных, будьте здоровы. Лето не профукайте. Пока.
1: Пока.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

0: ты отдыхаешь?
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Новое радио.

0: или новый забор, СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «Крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Новое

0: раунд.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше шоу. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
3: на новом радио.
4: Реклама. Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции, уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас.

0: гулять. И атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Внимание, Магнитогорск. Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Реклама.

0: Ту приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: часов на новом радио. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: Лыжники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Ури, Линочка Ли, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Новое радио.
4: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно.
0: Погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер южный.

0: Выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
1: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новый радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66. Зацепи.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки,

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео.
2: Новое радио.

0: 1%. Сомнения меня не любит, любит меня.
1: Новое радио.

0: 1+1. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детских песен.
3: Ну еще.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
3: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

Проводники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери.

0: Давид Газ. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Папа, yeah. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.